сядь, ем, сподоби нас причаститы се небесных Твоих страшных тайн. Сия священные и духовные трапезы, с чистой совести уоставление рихов, прощение сорешений, в общении Духа Святого, наследие Царствия Небесного, удрезновение же к Тебе не усудили в осуждение. Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, честного славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и живо святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, и od Edesa prenesený je v Konstantinhrad nerukotvoreného obraza Hospoda našeho Isusa Krista, rekše svätého Brusa i svätého mučenika Diomída, blaženek sviaštenom mučenik Pavla i Vasilija, episkopo Priaševskeho i Metodija protojumena Michalovského i vsich svätých.
1: Vaše rusinské radio.
2: Nebudu ja veci!

Спаси нашим, блаженнейшим митрополите Онуфрия, Спанине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре, честным пресвитерстве во Христе диаконстве, всем при...

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга.

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Макитю, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живот наш,

благословенную славу даю владычицу нашу Богородицу и престодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг.

Рече Господь, паричу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же восхочи стязатися о слове сестрами своими, начавши же ему стязатися, приведошему единого должника, чемою талант, не имуще же ему воздати, повели Господь его продати и жену его и чада, и вся елика и мяша и отдати, под убораб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и всять его сдам. Милосердово же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. И шед же раб той, обрети единого в клеврец своих, и же бедожен ему и остатомом пенясь, и ем его давляши глаголя, одашь ми, им же ми все должен. Под оба клеврет его, на нозе его моляши его глаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяще, но ведь всади его в темницу, донда же воздаст должное. Видишь же клеврета его бывшая, жалишься зело, и пришедше сказаше господину своему, вся бывшая. Тогда призвав его господин его глаголя ему, рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолимя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и ася помиловах, и прогневася Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожу.

Отче, молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу украинскую и избавити нас от всякого врай супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, и источниче любовь и милосердие, великодревиде защитниче наш, скоро усилиши и милости у нас.

помолимся Тебе, Господу Богу, ежи услыши Тися ласу моления нашей молитвы, помиловати рабов Твоих, отраю долгоденств, и блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборные духовенцы, соборный православный наш народ, радость духовную, радость

Вся упокоение души усопшей рабов Божий, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, архимандрита Ива Марии Равнах Алексея и Марии, покоение. Сороковостей воинов на поле брани убиенных заверет отечество, поеже проститися и всякому прегрешению.

Отцовши Рому Божию сих поминай на упокоение, поминай мы в сорокоусти и воинов, на поле брани убиенных за веру Отечество Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, собезначалю Ты Отцем Всесвятым благим, и животворящим Твоим Духом.

чин живота наша безболезный, непостыдный, мирный, и добропита на страшным судующий Христови просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицю нашу, Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христос.

0: изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенні, словні, Владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай нам.

0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: День несовершен, сотворен и безрешен, спросивший сами себе и друг друга, живот наш Христос.

носить благословение в свои дома, а с благословением всегда настрой быть милосердным, легко прощати. Первый признак живой православной души. С Богом святым. Благословение Господне на вас, то благодатью человека любим, всегда на ней присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава

воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш. Молитвен причисти своя матери и всех святых, и Иоанна Златоустого, и всех святых, святых правдных богоотцев, и які мани всех святых. Помилуй ты, спаси нас, яку була,